Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: В Италии можно купить уютную квартиру за стоимость машины места на парковке в Москве. Речь идет о жилье за 1,2 миллиона рублей в каменном доме исторической деревни в регионе Лацио. За один и тот же ценник в Италии ты всего лишь какой-то там сеньор с чашечкой эспрессо по утрам на балконе с видом на море, а в Москве ты герой парковки. Профессор в вопросах выживания, в битве за въезд во двор и утренний выезд из него.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пауза. Сбербанк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ну, прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.
2: Baby. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 7 часов утра.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: До начала восьмого, уже четвертый день подряд на этой неделе у каждого добросовестно работающего человека. Доброе утро, страна! Ну а всем, кто еще спит сладкого сна, конечно же. Меня зовут Сергей Сорокин, красавцы Love Radio. Готовы будить, а как еще? Будили, будем и продолжим это делать каждый день с понедельника по пятницу при любом раскладе с 7 до 11. И, кстати, это не отменяет другие дополнительные способы пробуждения. Пока добирался до работы, в ленте мне попалась арт-пенка на кофе в виде капибары. Ну, полнейшая милота, честно вам скажу. Правда, такие шедевры делают в Японии. Хотя даже видео, если посмотреть, как все происходит и какие прикольные капучино и латте с капибарами получаются, лично мое сознание взбодрили основательно. Капибара в капучино — это мило. Но звонкий и бодрый голос красавцев Love Radio ближе и роднее. Так что просыпаемся этим утром. Для вас Артик Асти, Лампочки, Боб Синклер и Стив Эдвардс. Hold on. Ну и прямо сейчас Алока, Дженнифер Лопес, Everything's Fine.

0: Красавцы Love Radio.
1: Пока вы слушали этот небольшой музыкальный нон-стоп, меня осенило, и я даже слегка напугался от того, что совсем забыл все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг, ну или наоборот, точно не помню, если честно. Сегодня же 3 сентября, сегодня же Костры Рябин, день прощания, ну и Шафутинов, день наконец. Как можно было забыть, не понимаю. С другой стороны, понимаю, что об этом напишут, расскажут и пошутят, наверное, все сегодня. Ну а я что, хуже, что ли? Я тоже хочу календарь перевернуть и на фото взглянуть. Так что на календаре 3 сентября, и, пожалуй, хватит на сегодня про это. Хотя это не точно, не уверен, что получится. Совсем скоро рубрика «Star Trip». Выясним, кому сегодня стоит заняться чем-то совершенно новым. Ну, а еще на горизонте «Лирик» аутентично, Алеф Арбен и Рене Миллер, «Body Talk». Ну и через 2 минуты «Hugel», «Email Angel» и «Ultra Nate» «Moving to the Sun».
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Трип. 3 сентября на календаре, и вот что звездами предписано нам на Шуфутинов день.
1: Овны.
0: Переверните календарь, больше никогда не оглядывайтесь назад.
1: Тельцы.
0: Не игнорируйте внутренний голос, он подскажет, как поступить.
1: Близнецы.
0: Иногда именно тот, кто ждет, получает лучше. Не торопитесь.
1: Раки.
0: Возможные поездки или новые контакты, будьте к этому готовы.
1: Львы.
0: Разнообразие в вашей жизни сегодня станет залогом счастья.
1: Девы.
0: Откройте свое сердце, чтобы получить поддержку от любимых.
1: Весы.
0: Сегодня идеальный день для восстановления старых связей, но бывшим лучше не писать. Вот так.
1: Скорпионы.
0: Чувства могут стать вашим путеводителем. Следуйте за ними.
1: Стрельцы.
0: Заботьтесь о близких, это укрепит ваши отношения.
1: Козероги.
0: Так, что у нас, смело делитесь своими мечтами, вам окажут поддержку. Спасибо.
1: Водолеи.
0: Уделите время своим эмоциям, их важно чувствовать и понимать.
1: Рыбы.
0: Да, ну и теперь рыбы, попробуйте заняться чем-то новым, чтобы не потерять интерес к жизни. Вот уж чего точно терять не стоит, так это интерес к жизни. Давайте сразу договоримся, сохраняем его и по возможности преумножаем.
2: Стартрип. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Одно из самых семейных и милых игр мы вернули в эфир Love Radio, и называется эта игра Love Kids. Присылайте голосовые сообщения ваших детей, которые рассказывают про профессию родителей, не называя ее. Ну и ваш родительский ответ отдельным голосовым сообщением тоже присылайте, чтобы мы могли это использовать в игре. Ну а сама игра состоится плюс-минус в 9:45. Итак, Love Kids сегодня у нас обязательно пройдет. Номер, куда все это нужно отправлять, 8-915-300-106-6. Это Макс Love Radio. Кстати, за голосовое ваш ребенок гарантированно получит подарок. Так, что еще у нас будет проходить в ближайшее время? Форум. Конечно, форум, без него никак. Будем обсуждать тему, что делать, если твой лучший друг или подруга не нравится твоему супругу или супруге. Пишите свое мнение также в Max Love Radio и под кружочком в нашем канале. Его запишу уже через пару мгновений. Ну а пока в финале этого часа Хабиб, моя малышка.
2: Реклама.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-Банк».
2: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены в сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

15 лет. Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 8 утра в столице. Love
1: News. В России изменят порядок проведения диспансеризации. Названы способы избавления от осенней хандры. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минздраве подготовили проект нового порядка проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослого населения. Изменения, направленные на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний, должны сделать диспансеризацию более персонализированной. В новом порядке будет закреплена в качестве цели оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Ее будут проводить поэтапно по возрастным группам вместе с прохождением обычного осмотра или диспансеризации. Кроме того, расширится гарантия для ветеранов боевых действий, участников СВО. Для них станет обязательной оперативная консультация медпсихолога. В диспансеризацию также добавят новые исследования, в том числе оценку липидного профиля, которая позволяет определить состояние жирового обмена в организме. Москвичи начали массово готовить себе запасную карьеру. В топе самых востребованных специалистов на рынке труда мультипрофильные, которые имеют не одну профессию и могут сразу закрывать несколько позиций. Собака Тейлор Свифт отметилась в рекламе модного бренда Томми Хилфигер. Белый самоед позировал вместе с супругом певицы Трэвисом Келси. Кэти Холмс показала нового парня. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Летние фотки и воспоминания помогают справиться с осенней хандрой. Психологи рекомендуют вспомнить все хорошие моменты теплого времени года и составить список из них. Это поможет переключиться из состояния «я ничего не успел за лето». Важно включить в перечень все приятное, вплоть до красивых закатов, прогулок на природе и коротких поездок. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Интересно, сколько раз вы сегодня услышите цифру 3, хотя, кажется, даже браться за это не имеет никакого смысла. Тройка сегодня протрет до дыр наше с вами сознание, но уже завтра мы забудем об этом. А вот про тему форума точно не забудем. Давайте поразмышляем прямо здесь и прямо сейчас. Вот над чем. Что делать, если твой лучший друг не нравится, ну или твоя лучшая подруга не нравится твоему супругу или супруге? Разные тут комбинации имеются. Ну и какие вообще есть варианты их сдружить? Каким образом это можно сделать? Надо ли это делать? На все эти вопросы отвечайте прямо здесь и прямо сейчас. Если хотите знать мое мнение, то... Наверное, оно такое. Если твой лучший друг не нравится твоей жене, то это еще полбеды. А вот если лучшей подруге твоей жены не нравишься ты, вот здесь уже так просто вопрос не решишь. Нужно, скорее всего, какие-то радикальные меры предпринимать. Либо развод. Ну, потому что в такой ситуации, скорее всего, не будет ничего хорошего, либо жене придется искать новую лучшую подругу. Как-то так. Если у вас были подобные интересные ситуации, а может быть, какие-то щепетильные моменты из-за того, что лучший друг или подруга не нравится твоей второй половине, то напишите прямо сейчас в Max Love Radio 8-915-300-106-6 и под кружочком в нашем канале. Ну, а в ближайшее время у нас Somber, My Body и It's Ready. А сейчас Боза Magnetic в эфире Love Radio.
2: Красавцы Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Обсуждения продолжаются в нашем форуме. Они набирают обороты. Тема такая: что делать, если твой лучший друг не нравится, ну или твоя лучшая подруга не нравится супругу или супруге? Какие есть варианты их сдружить? Каким образом? Ну и надо ли это делать? Еще хочу поделиться своими соображениями. Есть вариант ничего не делать в этой ситуации. Наверное, это такая лучшая тактика и стратегия. Знаю случаи, когда такие конфликты имеют вяло текущий длительный характер, они могут тлеть много-много времени, а через лет 10-15, мало ли, стерпится, слюбится. Говорят же, время лечит. Да и, с другой стороны, зачем пытаться сдружить людей, которые неприятны друг другу? Чтобы ускорить эскалацию или что? Нет, спасибо. В жизни и так достаточно драмы. 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио. Пишите, что думаете по теме форума. Что же делать, если твой лучший друг или подруга не нравится твоему супругу или супруге? Можно, кстати, послушать музыку. Отличный способ разрядить обстановку, если кто-то кому-то не нравится. Поэтому совсем скоро дискотека «Авария», «Гаязовс Бразерс». Ну а прямо сейчас «Рай Рудиментал», «Регарнес» в эфире «Лав Радио».
0: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: Думаю, самое время для ваших сообщений на тему, что делать, если твой лучший друг или подруга не нравится твоему супругу или супруге. Какие варианты их сдружить, каким образом и надо ли? Ну что, смотрим. Так, Илья пишет: часто бывает, что самый крепкий брак держится на том, что у каждого есть свой не очень любимый партнером друг или подруга. И вроде как для таких людей это даже нормально. Я понял, имейте в виду, что брак укрепляет взаимную нелюбовь к друзьям друг друга. Ну, странно, конечно, но окей, принимается. Наверное, такие варианты тоже существуют. Продолжайте писать свое мнение и истории в Макс Лав Радио 8-915-300-106-6. Что делать, если не нравится супругу или супруге твой лучший друг? Как решить проблему, если, конечно, это проблема для вас? Это Красавцы Лав Радио, и музыкальная часть нашего форума на ближайшие 15 минут будет состоять из треков Бритни Спирс. Кстати, она появится здесь с песней 3. Вот уж не ожидал и не думал, что Бритни поддастся магии 3 сентября. Ранее Баста и Майя Мишель. Ну и через пару минут Cat's Eye Animal в эфире Лав Радио.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: что думаешь ты?
1: Сегодня делимся мнениями на тему, что делать, если твой друг, лучший друг, не нравится твоему супругу или супруге. И сообщение от Вероники по поводу подруги. Я считаю, что не стоит пытаться подружить мужа с ней, наоборот. Как можно меньше упоминать о ней, а тайком с ней продолжать общаться. Возможно, у него у самого потом проснется желание с ней познакомиться и конкретно хорошенечко пообщаться. Или же стараться устраивать совместные вылазки в кино, в боулинг и так далее. Возможно, они подружатся. Ну что, да, наверное, тоже жизнеспособный вариант. Если у вас есть какие-то подобные истории или свое мнение на тему форума, пишите 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио. Есть что сказать, смело набирайте буквами свои истории. Ну а мы все прочитаем, конечно же.
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что думаешь ты?
1: Мы уже вплотную подобрались к финалу форума. Обсуждаем сегодня, что делать, если твой друг или подруга, лучший друг или лучшая подруга, не нравится твоему супругу или супруге. Какие есть варианты сдружить, каким образом, да и вообще надо ли? Мне кажется, сдружить все же нереально. Проще кота научить здороваться по утрам, а представьте наоборот. Все друг друга сильно-сильно-пресильно любят. И что в этой ситуации делать? Вот что самое интересное, да? Потому что от любви до ненависти один шаг, ну и когда все друг друга любят, как-то слипнется, наверное, очень быстро и прям сразу-сразу. Поэтому лучше не до, чем перья. Продолжайте написать свои комментарии в Макс Лав Радио и оставлять комментарии под кружочком. Финал, музыкальный финал форума будет таким. Алок и Халит, Dive Into Me. Ну а уже в начале 10-го расскажу, у кого кругозор шире, у одиночек или состоящих в отношениях. Это красавцы Лав Радио. Классного дня и доброго утра!

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Данные прогнозы по уровню бедности в России. Названы самые стильные варианты верхней одежды на осень. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В одном из сценариев уровень бедности в России по итогам следующего года может составить до 7,5%. В таком случае доходы ниже установленной границы будут получать до 11 миллионов человек. Такой прогноз дал финансист Кирилл Селезнев. По его словам, указанный сценарий возможен при ускорении инфляции, охлаждении рынка труда и отставании зарплаты и пенсии от повышения цен. В группе риска многодетные и неполные семьи, работники с низкими окладами, жители сельской местности и небольших городов, а также пенсионеры с маленьким стажем и без дополнительных доходов. В России нет оснований для увеличения продолжительности учебного года или введения обязательной пятой четверти, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что федеральный график задает общие ориентиры, однако школы могут менять его с учетом региональных и этнокультурных традиций, климата и других условий. Американский стилист Роб Зангарди, который известен своей работой с певицами Джилло и Рианой, назвал самую актуальную верхнюю одежду на осень – это пальто-бушлат. Указанное изделие, по словам эксперта, никогда по-настоящему не выйдет из моды. Наиболее стильные модели – объемные и скульптурные, с округлыми формами, строгими воротниками и неожиданной длиной. Кроме того, в тренде будут плащи с ремнями на талии, двубортные пальто и изделия с мехом из лисицы. Коты – лучшие друзья людей. Как показало исследование, эти животные на самом деле могут формировать с хозяевами крепкую связь. Общение с питомцем оказывает положительное влияние на уровень стресса и эмоциональное состояние человека. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Одиночки, ловите привет от опытного семьянина. Ну и инфа для вас, конечно же. Американские ученые заверили, что одиночество расширяет кругозор. Ну что, уже ликуете? Ученые выяснили, что люди без отношений чаще пробуют что-то новое, выходят из зоны комфорта, путешествуют. Однако вы рано радуетесь, рано. Позитивный эффект от одиночества сработает только в том случае, если человек сам желает свободы от отношений. Если парень или девушка начинают испытывать тревогу из-за отсутствия партнера, то одиночество теряет все плюсы. Шах и мат. Много вас таких, кто не хочет никаких отношений, а? То-то же. В ответ тишина. Семейные ценности рулят, пускай даже и с маленьким кругозором. С тобой Сергей Сорокин. Доброе утро. Хочу плеснуть немного больше музыки в начало этого дня. Уже совсем скоро. Кевин Харрис и Элли Голдинг, Outside, Влад Топалов и Регина Тодоренко, 1100 по Фаренгейту. Ну а сейчас Кира и Burna Boy, дай-дай в эфире Love Radio.
2: Красавцы Love Radio.

0: Красавцы Love Radio.
1: Ну что ж, день еще только-только начался, а уже хочется немного окситоцина. Расслабиться и ощутить чувство безопасности, как всегда, нам помогут усатые полосатые. Коты и кошки лучше друзья человека, да, не собаки. Психологи утверждают, что эмоциональная связь, которую создают котейки со своими хозяевами, гораздо сильнее и глубже, чем связь людей и собак. А еще, когда котик лежит у вас на коленях и урчит, ну или мурчит, кому как нравится, вы оба получаете мощь выброс окситоцина и расслабляетесь. А вот кому сегодня стоит поднапрячься, уже совсем скоро узнаем из рубрики Star Trip. До этого в эфире Love Radio прозвучит Адам Ламберт, Under the Rhythm, еще Филипп Киркоров, Луиза, ну и через пару минут Temper City, Self Aware в эфире Love Radio.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: что, давайте посмотрим, у кого сегодня все не то, все не так, а кому звезды, наоборот, благоволят. Переверните календарь и больше никогда не оглядывайтесь назад.
1: Тельцы.
0: Не игнорируйте внутренний голос, он подскажет, как поступить.
1: Близнецы.
0: Иногда именно тот, кто ждет, получает лучшее, не торопитесь.
1: Раки.
0: Возможны поездки или новые контакты, будьте к этому готовы.
1: Львы.
0: Разнообразие в вашей жизни сегодня станет залогом счастья.
1: Девы.
0: Откройте свое сердце, чтобы получить поддержку от любимых.
1: Весы.
0: Сегодня идеальный день для восстановления старых связей, но бывшим лучше не писать.
1: Скорпионы.
0: Чувства могут стать вашим путеводителем. Следуйте за ними.
1: Стрельцы.
0: Заботьтесь о близких, это укрепит ваши отношения.
1: Козероги.
0: Смело делитесь своими мечтами, вам окажут поддержку.
1: Водолеи.
0: Уделите время своим эмоциям, их важно чувствовать и понимать.
1: Рыбы.
0: Ну и финальные рыбы. Попробуйте заняться чем-то новым, чтобы не потерять интерес к жизни. Как же его потеряешь, если жизнь прекрасна? И по вечерам, кстати, в эфире Love Radio это доказывает Дима Вебер. Большой ему привет.
2: Стартрип. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: этой игре дети загадывают профессию родителей, но не называют ее. А ваша задача — внимательно послушать описание и попробовать отгадать, о какой профессии идет речь. Отгадаете, ну или будете максимально близки к правильному ответу, получите приз. А дети, которые присылают нам голосовые с описанием профессии, они гарантированно получат Bluetooth-наушники. Ну что, теперь давайте послушаем, что нам сегодня загадала София.
1: Когда мой папа приходит на работу, он нажимает какую-то кнопку, чтобы аппарат заработал. И еще там есть какая-то штука, которую надо крутить. И есть еще рычаг и какие-то штуки, которые надо нажимать.
0: Вот такое задание сегодня от Софии. Если есть варианты или предположения, что это за профессия такая, то прямо сейчас пишите в Max Love Radio на номер 8-915-300-106-6. Скоро будем читать ваши ответы и вручать приз победителю. Love Kids.

0: Кейтс.
1: Так, продолжаем разбираться в профессиях. Делать это нам помогают дети, которые вместе с родителями присылают нам задания. Ну и ответы, конечно же. Сегодня в Love Kids задание звучит вот так.
2: Когда мой папа приходит на работу, он нажимает какую-то кнопку, чтобы аппарат заработал. И еще там есть какая-то штука, которую надо крутить. И есть еще рычаг и какие-то штуки, которые надо нажимать.
1: Да, есть штука, которую надо крутить, есть рычаг, который надо, видимо, дергать, и какие-то штуки, которые надо нажимать. Вот такое задание. Ну что, давайте посмотрим, какие варианты от вас прилетели в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Так, читаем. Крановщик пишет Альбина, Сергей пишет машинист, охранник пишет Алексей, водитель трамвая или состава метро. Да, ну и... оператор станка еще есть вариант. Давайте послушаем правильный ответ. Кто же это? Что за профессия?
3: Привет, красавцы! Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Александр, я работаю водителем такси. Кручу круглый руль, нажимаю на педали, а также есть у меня рычаг, которым я переключаю скорости. Свое задание я вижу на экране телефона. Туда приходят заказы.
1: Вот так вот. Это, оказывается, водитель такси. Ну и правильный ответ нам прислал Виктор Хламов. Виктор, поздравляем тебя и вручаем тебе набор косметики от Фелингер, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Ну и в финале часа у нас запланирован Teddy Swims. Давайте слушать и оставайтесь на волнах Love Radio.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 10 утра в столице.
1: Мошенники предлагают переустановить приложение маркетплейсов. Вторичное жилье может стать доступнее. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Мошенники направляют сообщения о необходимости удаления или переустановки приложений Озон и ВБ на фоне появления возможности оплаты товаров цифровыми рублями. При вводе логина, пароля или кода подтверждения на сайте двойнике данные попадают к аферистам. Ставки по рыночной ипотеке на вторичное жилье в России могут уменьшиться до 15% в следующем году. Такой прогноз дали в Госдуме. Отмечается, что предпосылки для положительной динамики имеются. Одна из них – это снижение ключевой ставки Центробанка. Представители Россоздравнадзора и производители медикаментов из России обсуждают возможную маркировку тестов на беременность. На упаковках хотят размещать телефоны доверия. Это поможет девушкам в трудной жизненной ситуации оперативно пообщаться со специалистами, узнать о мерах социальной поддержки и сохранить ребенка. Звезда ленты «Тихое место» Ноа Джуб отметится в картине «Мстители. Секретные войны», сообщает Deadline. Какая именно роль досталась актеру, пока неизвестно, однако ее называют ключевой. Многие полагают, что англичанин может сыграть уже взрослого Франклина Ричардса, сына Рида и Сью Сторм. Напомню, фильм должен выйти 17 декабря 2027 года. Даже очень медленный бег может оказать положительное влияние на настроение и работу мозга. Как выяснили иностранные ученые, после 10 минут легкой активности улучшаются показатели исполнительных функций, а в отдельных областях мозга усиливается активность. Не говоря о том, что сами участники исследования в целом начинали чувствовать себя лучше. Речь идет именно о временном эффекте после одного занятия. Еще больше новостей найдешь в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Лаврадио.
3: Классные новости о транспорте, о скорости, об удобстве перемещения. Россияне смогут доехать до Китая по канатной дороге всего за 2,5 минуты. Правда, для этого сначала нужно будет из других городов России доехать до Благовещенска, а потом уже по канатке до китайского Хэйхэ. Причем канатная дорога должна будет начать функционировать только в мае следующего года. Ну и, кстати, губернатор Амурской области уже успел сообщить, что дорога протянется на 976 метров. Кабины будут вмещать до 110 человек и подниматься на 70 метров. Канатной дорогой инженеры соединят два города двух стран, и это будет первый в мире подобный проект. Пока рассказывал вам эту новость, посчитал, что из Москвы через Благовещенск до Хэйхэ 6 часов 52,5 минуты. В добрый путь, как говорится. Причем под любимые треки на Лаврадио совсем скоро услышим The Weeknd, Blinding Lights, раньше Fast Boy, Music Sounds и прямо сейчас Avia, Meet Me in the Dark в эфире Love.

0: Красавцы Love Radio.
1: Утро уже плавно переходит в свою позднюю стадию. Я напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию в любое время суток, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно всего лишь отсканировать QR-код с экрана. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно и нужно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9.00. Категория 16+. Все это для того, чтобы любимой музыки в нашей жизни было больше. Через 10 минут послушаем Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Раньше этого коллектив из Казани. Добро на счастье. Ну и через пару минут Дати, Take Me There.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Доброе утро. Немного о языке. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. Александр Сергеевич Пушкин. Итак, топ-40 слов года. В топ-40 слов года вошли слова Six-Seven, Нейрослоп, Прайм Эра, Вайбодинг, Промпт и Брейнрот. Вызываю зумерскую пояснительную бригаду. Мне даже произнести это сложно. Подскажите, нейрослоп и брейнрот — это вообще это что-то съедобное или как? Также в списке слова газ, нишевый, бензин, маркетплейс, дрон, лор, тревожность и выгорание. Здесь вроде полегче, но все-таки тревожность за великий и могучий, пусть и небольшая, присутствует. Доброго утра, это Красавцы Love Radio.
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: игровой форме, тем более есть классный приз для победителя. Как это будет происходить? Я поставлю фразу о любви из фильма, а вот из какого фильма вам и предстоит узнать, вспомнить или угадать. Ну что, давайте попробуем. Фраза сегодня будет вот такая.
1: Газ, любовь моя, я очень благодарна тебе за нашу бесконечность. Ты подарил мне вечность всего за пару дней. И за это тебе большое спасибо. Я так люблю тебя.
0: Ну как, есть у вас предположения? Если есть, то прямо сейчас пишите свои ответы в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Если сложно, то есть подсказки. Это американский фильм в жанре мелодрамы 2014 года, в котором любовь длится не так долго, как того хотелось героям. Да, первая подсказка такая. Пока вижу, вариантов у вас нет. Давайте еще одну дам. Оригинальное название этого фильма «The Fault in Our Stars». Молчите. Ну хорошо. Ну и финальное. Если после этого не получится отгадать, то будем тогда продолжать игру уже в Max Love Radio. И кто первый ответит, тот получит презент. Одним из саундтреков к фильму стала работа коллектива M83. Wait называется она. Давайте послушаем. Я вижу, вы начали уже присылать ответы. «Звезда родилась», кто-то предполагает. «С любовью, Рози». Есть еще вот такой вариант. Но есть, справедливости ради, надо сказать, вариант, который правильный. Быстрее всех. Верный ответ написала сегодня Юлия. Фильм этот называется «Виноваты звезды». Юлия, конечно, мы вас поздравляем. Правильный ответ. Отлично, что смотрите хорошее кино. И это вам принесло победу. Вручаем набор для белоснежной улыбки от Global White Super Peach Bloom со вкусом персик матча. В комплекте освежающий спрей, зубная паста, отбеливающая пенка и зубная щетка. Уверенность в себе начинается с улыбки. Юлия, поздравляю.
2: Сердцу мило, Йовович.

0: красавцы. Love Radio.
1: 4 часа пролетели как один, это, наверное, и хорошо, тем более завтра у красавцев Love Radio будет еще целых 4 часа, чтобы вместе с вами проснуться, послушать много классной музыки, ну и встретить пятницу. Все, договорились? Так и сделаем. Стартуем, как всегда, в 7 часов утра по Москве. Меня зовут Сергей Сорокин, классного дня и до завтра. Биби Рекса и Дэвид Гетта скоро появятся здесь с треком Sad Girls, а еще успеем послушать движ от Филатов и Кэрос.
2: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты АО Альфа-банк.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Никита и Мария Зайцева.

на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: пятница, 11 утра. Love
1: News. Ситуация на рынке топлива в России улучшается. Общественный транспорт столицы будет работать на день города дольше обычного. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Ситуация на рынке топлива улучшилась, как сообщил вице-премьер Александр Новак. Позитивная динамика связана с дополнительными поставками от нефтеперерабатывающих заводов. Для обеспечения баланса планируется использовать несколько механизмов. Речь идет об увеличении объемов производства на наших НПЗ, а также об организации отдельных поставок из-за границы. Ведется активная работа с профильными компаниями по вопросам импорта бензина. В Минстрое сообщили о планах по бесплатному предоставлению земельных участков населению в целях стимулирования индивидуального жилищного строительства. Такую землю хотят обеспечить как минимум электричеством и дорогами. Ранее в Кабмине отмечали, что бесплатный участок будет предоставляться только в том случае, если человек за 3 года построит и зарегистрирует на нем частный дом. В ночь на 6 сентября общественный транспорт столицы будет работать дольше обычного по случаю Дня города. Станции метро и МЦК будут открыты на вход до 2 часов ночи. 17 трамвайных маршрутов в разных районах продолжат свою работу до этого же времени. HBO выпустил новый трейлер сериала «Гарри Поттер». Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Плавание в бассейне может уменьшить уровень тревожности на 15-20%. Это показало исследование. Отмечается, что в воде человек меньше отвлекается на внешние раздражители и может сосредоточиться на движении. Спокойный темп и контроль дыхания помогают организму перейти в режим восстановления. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Сейчас войдем с большим количеством 100% хитов и саундтреков «Твоей любви» в первые 20 Charli XCX, Ваня Дмитриенко, Майбек и Сюзанна. На старте Эрик Приц, Call on Me. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Чарли XCX и из раннего Boom Clap. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут. За экватором Сивиль Артикасти Бриллиант. Немного раньше The Bomb The Magnetic. И после короткой паузы Зиверт Газ.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Disciples, How Deep Is Your Love из далекого уже 2015 года. Мы тогда с вами ходили в кинотеатры до появления стриминговых сервисов, которые это дело немного прекратили, и смотрели мы тогда с вами «Легенду», «Выжившего», «Омерзительную восьмерку», «Безумного Макса». Список этот можно, конечно, продолжать бесконечно и ностальгировать тоже. Ну и мы к этому как-нибудь еще обязательно вернемся. А пока расскажу, кого услышим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес вспомним вот такую вещь. Леди Гага, Бьонсе, телефон, Сивиль от Кьясти, бриллиант, отметьте сразу после короткой паузы. Ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
6: 16+. Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-220. 7-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
9: Я люблю тебя.
8: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

пятница, полдень. Пинал, Люс Чеботина, Чарли Пут, Алок и Дженнифер Лопес. И это далеко не все, кто появится здесь в первые 20 минут этого часа. На старте Кайга, Макс Макнаун, Take Me Back. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио.

0: Алекс Асуна Stars в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми встретим в следующие 40 минут. За экватором часа Shine, Хьюги, Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин. Немного раньше Алекс Уоррен, Ordinary. И после небольшой паузы Шакиры, Burna Boy, Die Die. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваем?

Sullivan, Ordinary, только что в эфире Love Radio, где я напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно сканировать QR-код с экрана телевизора. Уже сегодня в 16 часов по Москве это можно будет сделать, а лучшее признание.

0: Мартин. Остается только напоминать себе о уже минувших летних днях этой работы. Ну и давайте все-таки продолжим, по крайней мере, с таким настроением. В ближайшие минуты вот кого услышим.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Появится здесь после короткой паузы Slater Dance, Джонни Федук, «Лето», как раз с летней историей. И в новом часе услышим еще больше саундтреков твоей любви, будущих и настоящих. Не пропусти.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

столице 13.00. И снова большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 здесь будут Tempo City, Costa La Costa, Holy Flame, на старте Sump, My Body Isn't Ready. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь

0: Tempo City, Self-Aware в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: По традиции расскажу о тех, кратко кого ждать в следующие 40 минут. Ближе к финалу Алекс Уоррен, Fever Dream.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Крейт и тоже что-то из его раннего. «Слеза» только что в эфире Love Radio, где я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: 2020 год, и Мари Краймбрери выпускает трек «Океан». Ну, а запомнили мы то время, в частности, благодаря фоткам, сделанным в домашней обстановке. Впереди же 100% хиты из разных лет, и до конца этого часа вот какие появятся.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пацаны из фрегата Ray Secret Mod и его случайности не случайны. Алекс Уоррен Fever Dream после короткой паузы. Ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе.
2: Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включены сервисы безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
2: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

часа дня в столице. Артик и Асти, Токио Хотел, Кэти Перри, Леди Гага. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут. На этого часа начнем его вместе с Дейти, Take Me There. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Ники, Асти, Лампочки. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Taylor Swift, Cruel Summer. Немного раньше Тедди Свимс, Мистер Новидал. Angel alternate moving to the sun.
2: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: считает 13 своим счастливым числом, упомянула 4 раза свое имя в своих же песнях, и поклонники ее обмениваются браслетами дружбы. Это Тейлор Свифт, Cruel Summer. Только что в эфире Love Radio, ну и по традиции я появлюсь здесь для того, чтобы рассказать о тех, кто будет до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В небольшой, но разнообразной компании проведем финальные минуты на The Talk To You, Cyril Stumbling In. После небольшой паузы и в новом часе тебя ждут еще больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

столичных 15:00. Леди Гага и Бруно Марс, диджей Смэш и поет Гаязас Брадерс. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с The Bow of the Magnetic. У микрофона по-прежнему Максим Абдул.

0: Гага, Bruno Mars, Die With A Smile в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Забежим ненадолго в ближайшее будущее и узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Баста и моя Мишель.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Немного раньше, Cat Sai, Animal. Треков премьера Let Me Forget You, Warner и Lauren. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Волна невероятных эмоций.
1: Это Love Radio.
2: Пари мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: двукратная победительница Евровидения Ларин «Warning Signs». Только что в эфире Лав-Радио. Ну и теперь кратко по традиции расскажем о тех, кого ждать до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь
0: Лав-Радио. Большой флешбэк из музыкального прошлого поставит точку в этом часе. Джастин Тимберлейк, «Sexy Back», немного раньше «Баста» и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Ну а новые 60 минут начнем с актуальных новостей. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
9: Я люблю тебя.
8: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
10: Никита и Мария Зайцева.

0: столичных 16.00. Love
1: News. Рост цен на маркетплейсах не ожидается. Стало известно, когда в Россию придет бабье лето. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Озоне опровергли сообщение о подорожании товаров после атак на логистические центры, пишет РБК. В пресс-службе маркетплейса уточнили, что за последние 10 дней стоимость позиций на площадке, наоборот, снизилась в среднем на 3,5%. До этого на протяжении 5 недель цены практически не менялись. Компания продолжает вкладываться в скидки и не планирует от них отказываться. Мошенники обманывают москвичей, предлагая пройти опрос и получить денежный приз, а также якобы положенную ко дню города единовременную выплату. Как предупредили в общественной палате, аферисты рассылают СМС от лица госпорталов, призывают перейти по ссылке и ввести свои данные. Для получения денег просят продиктовать код из сообщений и подтвердить личность посредством госуслуг либо банковского приложения. Бабье лето начнется в Центральной России 8 сентября. По словам метеорологов, оно продержится около 5 суток. Столбики термометров в эти дни поднимутся до 20-25 градусов. Осадки не прогнозируют. Особенно приятная погода будет во второй половине следующей недели. Почти половина россиянок не стали бы строить отношения с мужчиной, у которого есть близкая подруга. При этом спокойно принять такую дружбу готовы 29% женщин и 34% мужчин. Однако важно, чтобы партнер познакомил их с другом и ничего не скрывал. По данным опроса, приятели противоположного пола есть примерно у 4 из 10 респондентов. Селин Дион спела вместе с фанатами в честь возвращения на большую сцену. Певица увидела толпу поклонников возле своего отеля и решила провести мини-перформанс прямо на месте. Напомню, в Париже с 12 сентября по 17 октября у поп-звезды пройдет 16 концертов. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: By India, The Second Voice, Madonna и Martin Garrix. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут нового часа. Начнем с проверенного хита «Цунами».

0: Wise Wait. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут. Ближе к финалу отметится Адам Ламбент, Under the Rhythm. Диджей Годжа, Джейсон Дерул и Мелоди, Мичико за экватором часа. И после небольшой паузы Шакира и Бёрна Бой, Дай-дай. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Из недалекого музыкального прошлого Бритни Спирс, Уильям Screaming Shout. Только что в эфире Love Radio, и тут же я напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat в эфире телеканала Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно сканировать QR-код с экрана телевизора, и сделать это можно уже в этом часе. С 16 часов по московскому времени. Лучшее признание в любви и сообщения мы озвучиваем еще и в вечернем эфире Love Radio по средам. Love Radio Чат в эфире телеканала Муз-ТВ по четвергам в 16:00 по Москве и по пятницам повтор в 9:00, категория 16+. Ну а вот кто будет после короткой паузы: Диджей Гоу Джа, Джейсон Дерула, Мелоди Мичико, Диджей Смэш, Ридли, Lovers to Lovers и много других 100% хитов.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия, VIP-палаты, высокотехнологичные операционные, личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Искусственно-интеллектуальная работа Lies Low, Kimma Sounds, только что в эфире Лав-Радио. Это, конечно, еще не все, что услышим до конца этого часа. Вот с кем проведем финальные минуты.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: До конца здесь отметится визитная карточка команды Teba City, Self-Aware, чуть раньше Adam Lambert, Under the Rhythm, после небольшой паузы. Ну и новый час. Начнем с актуальных новостей и продолжим в компании вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Оставайтесь и не пропустите.
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: We'll be right back.

0: смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: столице 5 вечера.
1: Love News.
2: Власти стремятся уравнять стоимость жизни в регионах. Стали известны новые подробности о концерте Kanye West в России. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Президент Владимир Путин призвал уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. По словам российского лидера, возможности пользоваться благами цивилизации должны быть одинаковыми для всех граждан. Глава государства также подчеркнул, что важно не допустить переохлаждения экономики, при этом нужно рационально расходовать средства федерального бюджета. Россиянам напомнили о способах защиты личных устройств от кибератак. Как выяснила РИА Новости, чтобы обезопасить себя, гражданам важно использовать уникальные сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, а также не переходить по сомнительным ссылкам. Помимо этого, полезно будет регулярно обновлять операционную систему и установить отечественные сертификаты безопасности. Организаторы концерта Kanye West в России не рассматривают возможность переноса мероприятия с «Газпром-арены» на другую площадку. По словам представителей Say Agency, шоу по-прежнему планируется в заявленные даты в Петербурге. Однако отмечается, что в случае отмены выступления деньги за билет вернут, а подмены артиста не будет. Большинство россиян опасаются добавлять в виш-лист то, что действительно хотят. Только 17% не стесняются цены и не боятся показаться меркантильными. Как выяснила газета «Ру», топ-желания, которых не хотят просить, возглавили автомобиль и недвижимость. Их назвали 20% опрошенных. Далее идут дорогие украшения, нижнее белье, путешествия и техника. В Марокко построят крупнейший в мире футбольный стадион к чемпионату мира 2030. В Касабланке появится арена, которая вместит в себя 115 тысяч фанатов. Архитектура вдохновлена традиционными местными шатрами и культурным колоритом. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: Если вы согласны легендарным музыкальным заветам, еще не перевернули календарь, переверните там снова 3 сентября. Ну а если конкретнее, 3 сентября, Love Radio, Дима Вебер, «Жизнь прекрасна».
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Меня забыл.
0: Ну как же про тебя забудешь? Юля Белякова тоже здесь, естественно, разумеется. Ну что, Юль, сегодня у нас тема интересная. Хочу с тобой поговорить вот о чем. Знаешь ли ты, что есть один очень быстрый способ проверить дружбу? Как думаешь, какой?
2: Путешествие. Очень быстрый, конечно, способ вообще. Прямо здесь и сейчас. Быстрый способ проверить дружбу, значит, неровно поделить шоколадку и спросить, какую часть он возьмет. Если большую тебе оставит, то ок.
0: Все намного интереснее. Одолжить другу денег. Причем до этого вы же могли общаться каждый день, а после вот перевода, понимаешь, человек внезапно становится настолько занят, будто возглавил международную корпорацию. Вот так вот. Сегодня в «Жизнь прекрасно» говорим о ситуации. Друг занял деньги и перестал выходить на связь. Что делать? Напоминать? Ждать? Требовать? И главное, можно ли после такого вообще остаться друзьями? Пишите ваши сообщения в наши мессенджеры по номеру 915-3-0. Давай еще раз. 915-3-0-106-6. У тебя, Юль, такие истории были в жизни, когда вот ты одалживала деньги, а потом приходилось с коллекторскими компаниями заключать договор, чтобы выбить эти гроши?
2: Нет, кстати, никогда. Ну, может быть, вот я до сих пор помню, что мне в начальной школе девочка купила булочку за 100 рублей, я ей так не отдала.
0: Слушай, ну какой ты хороший человек, тебя до сих пор мучает совесть.
2: Да, так что при этом у меня ноль мотивации.
0: Клади белый камень на весы своей совести, а мы узнаем, что же думают слушатели и в какие интересные истории с долгами, с друзьями они влипали, да?
2: Да.
0: Ну все, 915-3-0-106-6, пишите, ждем ваши истории. Лучшие сообщения мы, конечно, отметим классными подарками.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь

0: Колонка редактора.
1: Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». С вами Дима Вебер. И к нам присоединяется Ольга, наш редактор. Оль, ты знаешь, когда ты предложила эту тему, я сначала ее не понял. А вот теперь все в голове наконец-то встало на свои места. Рассказывай, кому ты дала денег, сколько и почему мы теперь всей страной выясняем, где же этот человек.
2: Где искать этого человека. Я, наверное, очень часто даю в долг. Нет. Ну нет, ладно, я отдаю долг, но я потом просто караулю каждый день, чтобы на счету был. Если что, вот если мне не отдать вовремя долг, я возле двора твоего буду стоять, я возле квартиры твоей буду стоять и выискивать этого человека.
1: Сейчас есть какой-то актуальный кейс, который мы должны разобрать?
2: Ну смотри, они все у меня на карандаше.
1: Никто незамеченным не остался.
2: Конечно, я слежу за каждым, кто ходит по каким ресторанам, кто куда путешествовать, потому что я помню каждый косарь, каждый на счету.
1: Вот, кстати, хотел уточнить, а как это можно переживать? Открываешь социальную сеть, а там человек, ага, позавтракал,
2: да.
1: Думаешь, вот мои 850 рублей, яйцо пошло.
2: Да.
1: Еще 200 капучино.
2: Да. Да, думаешь, ну откуда у тебя? А мне 200 рублей не отдал, да?
1: Вот это пишешь потом? Сережа, имей совесть, ты вчера потратил 3820, когда отдашь мои?
2: Ну я просто скажу, вкусно тебе было? Что как? Ну, а может, мы вместе сходим, и ты уж там заплатишь за меня тогда.
1: Так, ну а теперь серьезно. Были ли те, которые не возвращали? И повлияло ли это на вашу дружбу? Или ты просто забыла, отпустила?
2: Их не было, я контролирую. Ну нет, правда, я не забываю такие вещи. Это же деньги, как их можно забыть? Если что, в следующий раз я просто не буду давать в долг. Это на будущее, я просто предупреждаю людей.
1: Ну, на самом деле, ты еще в выгодной ситуации оказываешься, потому что, ну вот видишь, если редактором на радио не будешь больше работать, то все коллекторские конторы страны тебя наверняка с радостью примут.
2: Я отличным коллектором буду. Если что, запоминайте, мой номер телефона 8-906. Ну, в общем, да.
1: Да. Спасибо тебе за твое мнение. Возвращаемся к нашим слушателям. 915-300-106-6. Отправляйте свои мнения на тему. Если вы дали денег своему другу, а он вдруг взял и пропал, что делать, где искать, писать, звонить, караулить, как Оля, или же все-таки отпустить, забыть эту ситуацию и дать возможность этой истории развиваться самостоятельно.
0: Колонка редактора в эфире Love Radio.

0: все. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: С вами по-прежнему Дима Вебер, вы по-прежнему на волне Love Radio, и с вами по-прежнему вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Сегодня обсуждаем тему, что делать, если вдруг взял в долг и пропал. Ну, мнение редактора мы уже выслушали, моей сведущей Юли тоже. Настало время ваших сообщений. Пишет нам Олег. Друг занял у меня 30 тысяч и сказал, что вернет в пятницу. Прошло 4 месяца. Теперь интересно, какую именно пятницу он имел в виду. Ну, тут с этим не поспоришь. Вот поэтому в финансовых опросах, друзья, всегда нужно уточнять год, потому что вернуть в пятницу, знаете, звучит конкретно только вот первые 7 дней. Потом уже все, становится остальная неделя в философской категории. Причем, знаете, что еще? Человек может продолжать жить совершенно спокойно, выкладывать сторис, ходить в рестораны, ездить отдыхать. И вот ты смотришь на фотографии его, его завтраки, и невольно считаешь, сколько он потратил на капучино и сколько стоила очередная порция блинчиков. Поэтому тут деньги, знаете, и чувства должны сопровождать друг друга. Димочка Бампти пишет, если ваш друг взял в долг и перестал выходить на связь, алгоритм действий зависит от того, как именно оформлялись деньги и о какой сумме идет речь. Действовать нужно хладнокровно, разделяя отношения и обязательно обращаться в официальные инстанции. Тоже хорошая идея, и вот мне особенно нравится ваш совет, что надо разделять деньги и отношения. Отличная идея, тем более знаете что, Димочка Бампти, ваш-то друг уже все разделил. Деньги себе, отношения вам.
0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа и вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Не лето, Олег, Майами, Леша, Свик с работы и не вспоминай. Вы знаете, вот песня прям-таки в кассу. Действительно, очень похожая история на тех людей, которые сначала взял деньги в долг, а потом говорили, знаешь, больше не зови, больше не ищи. К теме нашего вечернего шоу вернемся через пару мгновений, а я пока напомню, что у вас есть уникальная возможность признаться в любви на всю страну в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные будут озвучены по средам в вечернем эфире Love Radio. Ну а мы готовы вернуться к теме, которую сегодня обсуждаем в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Звучит она не иначе, как «Друг взял в долг и пропал с радаров».
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
0: И вот, собственно, друзья, что нам на эту тему пишет Алексей. История длинная, трогательная и немного печальная. Пристегивайтесь. Здравствуйте. Я дал в долг девушке, с которой встречался, 200 тысяч рублей, чтобы закрыла свой кредит и не платила проценты банку. А перед командировкой отдал ей на хранение банковские карты, ключи от квартиры и от машины. Доверял ей полностью. Собирался с ней строить семью, хотел купить недвижимость, чтобы вместе жить. По итогу, она еще сняла с моей карты 400 тысяч рублей и ушла в закат. Дело было в ноябре 23-го года. Нельзя никому занимать денег и давать от слова совсем, пишет Алексей. Так, ну, тут, конечно, история, знаете, Леша, началась с «дал девушке 200 тысяч», а дальше почему-то вы решили оформить ей вообще полный доступ к личному кабинету своей жизни, дали карты, квартиры, машина, забирай все. Причем, знаете, фраза «ушла в закат» здесь особенно красивая. На 600 тысяч, Леш, можно не то, что в закат уйти, а можно улететь, причем бизнес-классом. Но главный вывод я бы немного поправил. Нельзя, не нельзя никому давать в долг, а нельзя после 200 тысяч рублей, которые вы дали в долг, добавлять. А вот еще мои карты и ключи. Вдруг тебе будет меня неудобно грабить.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: Ну что, друзья, настало время прочитать ваши очередные свежие, классные, новые, интригующие сообщения, которые вы присылаете в нашу мессенджеру по номеру 915-300-106-6. А кто только что к нам присоединился? Подумай такой, а что это они там отправляют? А почему они отправляют? Ну, во-первых, не просто так, да? Самое классное сообщение обязательно мы наградим подарками. Какими? Расскажу чуть позже, но за них действительно стоит проявить некую активность. Тема сегодняшнего шоу – «Дал другу в долг, а он исчез с радаров». Что в этом случае делать? Ждем ваших историй и советов. Так вот, пишет нам Алексей. «Друг занял у меня 30 тысяч и сказал, что вернет в пятницу. Прошло 4 месяца. Теперь интересно, какую именно пятницу он имел в виду». Так, секундочку, это сообщение уже нам приходило. А вот еще одно. «Друг не возвращал мне деньги почти год, в итоге вернул всю сумму, но после этого мы больше не общаемся». И вот это интересно. Технически история закончилась хорошо. Деньги вернулись, да? Но дружба почему-то вместе с ними ушла. Получается, человек год был должен тебе деньги, а после возвращения решил, что некоторые долги вообще надо возвращать с комиссии. Вот так вот. Тебе отдают 40 тысяч и забирают одного друга. Задумайтесь.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.

0: прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Ну, конечно, жизнь прекрасна, когда друзья не пропадают с радаров после того, как заняли у тебя денег.
2: Да, хорошо бы.
1: 915-300-106-6. Это номер для ваших историй. Несколько душещипательных и душераздирающих мы уже зачитали. Теперь, Юля Белякова, тебе придется сделать непростой выбор.
2: Кстати, вспомнила, что я один раз в жизни одалживала деньги. Угу. Это было 4000 рублей. Мне было 21 год, так. Чтобы вы понимали размеры и масштабы трагедии. Мне их не вернули. Человек пропал с радаров. Прямо сейчас я хочу объявить в розыск на всю страну. Нет, шучу, конечно. Но это такой неприятный осадок, если честно.
1: Ну смотри, а если в ситуации, что тебе не 4000 остались должны, а 100 тысяч. 3 месяца человек тебя кормит завтраками, и вдруг звонит и говорит, ты знаешь, денег нет, возможно, еще полгода не будет. Вот что ты выберешь, сохранить дружбу или включить режим Белякова становится отделом взыскания?
2: Ну, во-первых, если у человека денег нет, так. Я как их взыщу? С чего вдруг?
1: Но смотри.
2: Вообще, мне кажется, классная идея, что, ну, значит, ему важнее.
1: Смотри, тут еще важно отметить то, что все-таки человек позвонил тебе.
2: И
1: сказал, что вот не пропал с радаров, а денег нет.
2: Да, то есть у него нет денег, он взял у меня.
1: Есть.
2: Но
1: совесть
2: да. Но совесть у него есть. Ну, не знаю. Короче, мне кажется, нужно одалживать ровно ту сумму, которую ты не боишься потерять. Вот в чем идея. Ну, то есть ты одалживаешь, как будто бы даришь. Если вернут, замечательно. Не вернут, но ты изначально готов к тому, что все.
1: Ну и вот какая у тебя эта сумма?
2: 4000. Я ее уже теряла и выдержу это снова.
1: И еще те деньги за булочку, да, которые ты не вернула.
2: Да, 400 получается.
1: 400, твой лимит. А если на твои деньги человек улетел на Мальдивы? Достаточно ли будет это обидно наблюдать в социальных сетях?
2: Ну, я этого не пойму, но огонечки поставлю, ладно, пусть отдыхает.
1: А если в Анапу?
2: Антон, посочувствую.
1: Тогда, наверное, уже как бы и
2: ну,
1: жалко человеку.
2: Ну, там какие, там проблемы какие.
1: Ну, что ж, будем надеяться, что все люди слетают отдохнуть на Мальдивы. На твои денежки, Юля.
2: Почему на мои 400?
1: На твои 400. Будем надеяться, это было в евро. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается. Отправляйте свои истории. Друг взял в долг и пропал. 915-300-106-6.
0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна». Реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
4: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно. Альфа – выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sber.

0: Авто с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: Смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 6 вечера.
1: Love News.
2: В России запустят доставку товаров с помощью беспилотников. Китаянка создала приложение для контроля школьников. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. На Дальнем Востоке протестируют доставку товаров с помощью беспилотников. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Так, на дронах планируют перевозить продукты, заказы с маркетплейсов, а также срочные грузы, например, лекарства и кровь для больниц. Ожидается, что способ окажется быстрее и дешевле курьеров, особенно для труднодоступных территорий. 62% россиян готовы попробовать операции с цифровым рублем. Это показал опрос ВТБ. Чаще всего его рассчитывают использовать для оплаты товаров и услуг, налогов и других платежей государству. Главным преимуществом такой валюты россияне считают отсутствие или снижение комиссий за переводы и платежи. При этом 66% респондентов готовы получать в цифровых рублях зарплату, но большинство ожидает дополнительных условий или выгод. Кэти Перри назвала любовь всей своей жизнью. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Россияне увидят роуд-муви о профессиях и призвании. В сериале «Мастер» писатель Александр Цыпкин вместе с юными актерами и блогерами путешествует по городам страны. В каждом эпизоде ведущие проводят один рабочий день с героем. Они посещают колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет», нацпроекты «Молодежь и дети» и рассказывают, как сегодня готовят востребованных специалистов. В студии Анастасия Фриц обсуждает профессии героев вместе с Павлом Деревянко, Никитой Кологривым, Михаилом Лобковским и другими экспертами. Премьера состоится сегодня. Школьница заработала почти 250 тысяч рублей за 3 дня на собственном приложении. 13-летняя китаянка придумала ИИ-сервис для семьи, которая следит, как ребенок делает домашку. Если ученик начинает отвлекаться, виртуальный родитель выдает голосовое напоминание. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Всем спокойно, всем оставаться на своих местах. Мы перевернули календарь, тут, как и обещали, 3 сентября. Одно отличие, все у нас всерьез, с вами будет и сегодня, и завтра, и в ближайшем обозримом будущем. Это Love Radio, Дима Вебер, «Жизнь прекрасна».
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Жизнь прекрасна, если все денежки, которые ты заработал, на твоем же счету и остались. Без вот этих вот Димочка, Юлечка, не можешь ли ты мне занять? Да?
2: А у тебя были ситуации, когда ты занимал?
0: Ой, тут вообще позор.
2: Опа! Вот я 100 рублей торчу.
0: Тут вообще позор. Да, была у меня ситуация. Во-первых, я категорически не могу... чувствовать себя спокойно, эмоционально благостно, если я знаю, что я кому-то что-то должен. Все, я не сплю, не ем, я нервничаю, у меня дергается глаз, и я быстрее спешу избавиться от этого чувства и, собственно, от долга. Поэтому, если и беру в долг, то крайне редко, по супер каким-то невероятным обстоятельствам, они случаются, например, когда я приехал на заправку без денег и без карты. И уже заправился, и понимаю, что заплатить мне нечем. Вот в таком случае я могу позвонить кому-то из друзей и сказать, блин.
2: А как они тебе в этом случае помогут? Голубям пришлют?
0: Да, была такая ситуация, просто я приехал без карты и без доступа к мобильному банку, но был доступ к мобильному банку.
2: А, кто-то приехал тебя спасать.
0: Да, да, да. Вот, поэтому вот такая ситуация была. И еще была ситуация, когда тоже по какой-то причине не сработал мобильный банк. И самое ужасное было то, что я вернул эти деньги через несколько минут, когда доступ восстановился, но деньги я перевел соседнему человеку из списка контактов.
2: Тебе их вернули потом?
0: Нет! Я потом, просто через год, встретившись с человеком, которому я должен был вернуть, мне говорят, Дима, ты вот, ну, помнишь? Я говорю, да как? Нет, я отдал, вот, смотри. И ищу эту дату перевода, и оказывается, что я, ну, условно, вернул Юли не Юли Беляковой, а Юли Беляшовой, человеку, который был следующим в банке, в который выдается список контактов. Ну вот, вот такой вот позор был. Да, было жутко неудобно, поэтому...
2: Ну ты перевел эту сумму еще раз этому
0: человеку. Да, естественно.
2: Теперь уже конкретно.
0: Да, разумеется, но вот такие вот случаются со мной оказии. Да, внимательность не самая сильная моя сторона, но...
2: Зато совесть на месте.
0: Абсолютно. Мы выяснили, что у меня и у тебя с этим все окей. Но больше мы никому ничего не отдадим. Хотим ваших сообщений. Пишите, пожалуйста. Бывали ли у вас такие ситуации, когда друзья брали в долг и пропадали с радаров? 915-300-106-6.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь».

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» на волнах Love Radio продолжается. Я надеюсь, вы, друзья, уже со своими раскаленными мобильными телефонами записываете в память, да, телефонной книги номер наших мессенджеров. 915-300-106.6. Сегодня разговариваем на тему «Друг взял в долг и пропал». Пишите, ждем ваших трогательных эпистолярных историй, но...
2: Слушай, офф-топ. Да, офф-топ давай. Ты замечал, что современная реклама на улицах с нами как будто пытается заигрывать?
1: Это как?
2: Ну, нам сначала подкидывают какой-то тизер, типа, скоро ты узнаешь, что мы рекламируем. И ты какое-то время гадаешь, мол, что это, новый тариф сотовой связи, шоколадка или премьер сериала, может.
1: Ты, конечно, очень резко перескакиваешь с темы на тему, но я тебя прекрасно понимаю, да. Но, ты знаешь, на самом деле это очень интересно, потому что я иногда воспринимаю это как знаки судьбы. Вот вижу, например, бургер на баннере и думаю, надо поесть.
2: Слушай, я так недавно гуляла по Москве и видела рекламу со слоганом «Загадай 26 желаний». Только думала, 12 даже загадала.
1: Почему 12? Потому что 12 злобных зрителей или 12 присяжных или не хватило на больше.
2: Ну, да, в итоге оказалось, что это реклама бренда 585 «Золотой».
1: Ага, так, ну так надо было 585 желаний загадывать. Почему 26?
2: 26 лет исполнилось, но мы им желаем удачи.
1: А, ну понятно, кстати. Ну, я не знаю, слушай, 26 желаний — это сложно. Это сложно загадать. Мне кажется, меня бы максимум на 2 хватило. Вот я бы, когда думал, бургер или, ну, или там победа любимой команде в чемпионате России по футболу. Вот.
2: То есть ты остановился бы на 2 желания?
1: Слушай, но мне кажется, что еще человеку для счастья надо? Всего 2 желания уже.
2: И деньги, которые достаточно. Никто не занимает.
1: Да, все, бургер, победа любимой команды и деньги, которые никто не занимает. Наверное, мы вернемся к обсуждению темы чуть позже, буквально через мгновение, а пока напомним, что вы можете отправлять свои послания в наши мессенджеры. Ну, знаете, разные бывают там с самолетами, фиолетовые, зеленые. Выбирайте любой, какой вам больше нравится, какой вам по духу ближе к вашему пальцу.
2: Маэстро аллегорий просто
1: да,
2: у нас сегодня.
1: Но, между прочим, телефонный номер везде один. 915-300-106-6. А еще приз за лучшее сообщение отдам.
0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: же, как слезы тают на губах Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны в песне «Отражение на наших счетах». Иногда тают денежки, которые мы даем в долг, а потом не имеем возможности вернуть. Был такой? Пиши. Обсуждаем сегодня в вечернем шоу «Жизнь прекрасна».
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Но если вы вдруг забыли, я вам напомню. 915-300-106-6. Номер наших мессенджеров. Отправляйте свои послания. Будем делиться вот такими вот непростыми жизненными ситуациями. Пишет нам Татьяна. Подруга заняла у меня 15 тысяч на неделю. Через месяц написала. Уже заметили, да? Ты же не последнее мне дала. Чего ты так переживаешь? После этой фразы я поняла, что денег уже даже не хочу. Просто больше с ней не общаюсь. Ну вот, знаете, фраза «тебе что, жалко» в денежных вопросах — это вообще какая-то удивительная вещь, потому что, ну, человек сначала берет твои деньги, а потом еще имеет наглость проверять тебя на жадность. Знаете, это как прийти домой, забрать у меня телевизор, через месяц сказать, что «Дим, ну, что ты, ну, у тебя же вон ноутбук еще есть, планшет, зачем тебе телевизор?» И вот здесь, знаете, мне кажется, что эти деньги, которые вы дали в долг, они превратились в стоимость очень полезной информации о человеке. Знаете, такая... Такую вот экспертизу вы человеческой дружбы провели. К сожалению, конечно, жаль, что так дорого она обошлась. Зато характеристика наверняка очень точная.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Дима Вебер с вами. Четверг на календаре. 3 сентября. Мы его перевернули. Мы счастливы. Мы все поняли. Кроме того, как вернуть должок, который нам не возвращают те люди, которые когда-то взяли деньги, а потом решили отключить телефон, заблокировать нас или вообще переехать в другую страну. Вот, кстати, как у Ольги был случай. Пишет нам наша слушательница, когда-то заплатила за сестру. Причем это было более 10 лет назад. Сумма была приличная. После того, как попросила начать возвращать, она просто заблокировала меня везде. Не общались год. Сейчас повторная ситуация. Можно сказать, что настал

0: ну или компьютер, может быть, в вашем случае, не суть, попросила починить компьютер 25 раз, и таким образом у нее накопился долг, который она не может отдать. Леонид, ну, я уж не знаю, что это за компьютер там такой, который надо чинить 25 раз. Может, вы как-то все неправильно поняли, а? Может, это просто романтический намек, и привезите к подруге, от вас требовался вовсе не ремонт компьютера. Знаете что, я думаю, что долг возвращается не потому, что она не может, а потому что хочет, чтобы вы лично еще раз ее навестили. Подумайте, может, это просто начало большой, красивой, романтической истории.
1: Лав Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Ну, разумеется, друзья, бодримся всеми доступными способами, делаем приемники громче, настраиваем котлы отопления, включаем батареи, ну, хотя бы как минимум уже в своем воображении, потому что скоро вот это вот все начнется. Мокрое, грязное, холодное, липкое. А пока что теплый сентябрь. Так что мы здесь для того, чтобы ваш сентябрь был таким вот хорошим, да? Хорошим, таким же, как наше вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Это Дима Вебер. Сегодня обсуждаем тему, что делать, если друг взял в долг и пропал с радаром. Пишет Лариса, дала подруге 25 тысяч. Она обещала вернуть через месяц, но прошло уже полгода. Недавно позвала меня на день рождения. Теперь думаю, дарить ей деньги или просто сказать, что мой подарок уже у нее. Ну, вот вообще я удивляюсь этим людям. Знаете, идеальная ситуация для взаимозачета. Приходишь без конверта, обнимаешь вот так вот крепенько и говоришь: подруженька любимая, с днем рождения, подарок я вручала тебе еще в прошлом феврале. Просто вот тогда решила не портить сюрприз. Вообще, знаете, вот должник, который зовет кредитора на свой день рождения, это человек очень смелый, потому что он же понимает, да, что ты весь вечер следишь за его подарочными конвертами, которые приходят, и в голове складываешь: ага, так-так-так, вот хорошо, вот еще 10% моего долга подъехало. Так что, во-первых, надо аккуратнее следить человеку, который приглашает своих кредиторов на день рождения, куда складываются его подарочные конверты. Ну и еще одно успеем зачитать. Друг попросил 50 тысяч на 2 недели. Прошло, на секундочку, 4 месяца. Вчера выкладывает фотографии с отдыха в Турции. На мое сообщение про долг ответил брат: сейчас вообще тяжело с деньгами. Ну, знаете, очень тяжело с деньгами, это особенно, когда они находятся в другой валюте, в другой стране и лежат у бассейна. Вот тут действительно очень сложная ситуация. Мне еще нравится вот этот вот брат в сообщении, потому что пока он занимал деньги, то был другом просто. Глядишь, так через пару месяцев вообще крестным отцом вашим станет.
0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» на Love Radio, абсолютно верно. Но, как известно, повторение мать учения. А чему мы научились? Не давать в долг, мы научились.
2: Да, да.
1: Научились.
2: Не вот, брать тоже, в принципе,
1: да.
2: Научились.
1: Давай посмотрим, чему научились наши слушатели. Итак, одолжила подруге 30 тысяч. Она каждый месяц обещает вернуть после зарплаты. Я уже не понимаю, после какой именно, прошел почти год.
2: Может, надо уточнить, какая зарплата у подруги?
1: Абсолютно верно. А вообще надо уточнить, после чьей зарплаты? Может
2: тоже
1: быть,
2: хорошо.
1: После зарплаты соседей или кого-то из родственников?
2: Ну, значит, может подождать. Она имеет в виду, после зарплаты, не знаю, она манифестирует себе зарплату в 300 тысяч рублей в месяц, тогда даст.
1: Да, или после зарплаты их детей, уже когда они подрастут, вот тогда она вернет долг. Еще почитаем. Знакомый должен мне 70 тысяч. Каждый раз, когда спрашиваю про деньги, начинает рассказывать, как ему сейчас тяжело. Машина сломалась, ремонт, отпуск, куча расходов. В итоге мне уже самому неудобно спрашивать. Вот такая вот ситуация у Алексея.
2: А надо перекрывать. Нужно перекрывать нытье нытьем. То есть нужно, знаешь, еще больше гиперболизировать. Вот у тебя проблема, у меня еще сильнее. У меня машина сломалась, а у тебя, я не знаю, трамвай.
1: Да,
2: почему-то у тебя есть.
1: Говорит, Серега, срочно возвращай, трубы прорвало, все. А вот как тут?
2: Да.
1: Все, ты знаешь, в любом случае, когда начинается вот это вот юление и подгорание пятой точки на сковородке в вопросе денег и долгов, то тут надо сразу уже понимать, все, ой-ой-ой-ой, не-не-не-не. И надо делать выбор, когда ты стоишь на этой развилке жизненной, на этом пути нелегком. Либо сохранять дружбу, либо требовать до конца свои деньги. Вот тут вот что важнее.
2: Ну, финансовый, да, бюджет, финансы семьи, возможно, либо друзья.
1: Все, все поставлено на кон. Love Radio.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Никита и Мария Зайцева.

на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве, 7 вечера.
1: Love News.
2: Россиянам продлили безвиз в одну страну. Пара поженилась в затопленном храме. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне с 15 сентября смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Об этом пишет Москва-24 со ссылкой на МИД Королевства. Так, для туристов из нашей страны продолжат действовать двустороннее соглашение о свободных поездках. Сейчас сограждане могут пребывать на территории партнерского государства без визы до 60 суток. Жители не могут самостоятельно закреплять за собой парковочные места во дворах с помощью канистр, стульев, конусов или автомобильных деталей. Как сообщают ведомости, придомовая территория является общей собственностью, а порядок использования таких участков определяется только общим решением собственников. Ранее телеграм-каналы стали публиковать кадры, как россияне фиксируют за собой места в связи с большой загруженностью парковок. Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов рассказали, что тайно расписались еще в декабре прошлого года. А в конце августа пара сыграла официальную свадьбу. Торжественная церемония прошла в отеле «The Carlton». Напомню, об отношениях звезд стало известно в июле прошлого года. Познакомились они в 2024-м на ТВ-шоу. Эксперты назвали элементы, которые помогают ухаживать за кожей губ. Чтобы избежать сезонного обветривания или шелушения, нужно выбирать блески с натуральными маслами в составе. При этом гелевые формулы дают яркий глянец и комфорт, а пигмент держится дольше, чем в классических жидких помадах. На Филиппинах пара поженилась прямо в воде. Желавшие стать мужем и женой молодые люди оказались в торжественных костюмах в наполовину затопленной церкви. Несмотря на дождевые аномалии, венчание в местном католическом храме не отменили. На церемонии присутствовали 15 близких человек, которых не испугала плохая погода. Это были новости Love Radio.
0: Что, школьники, студенты, вернувшиеся из отпуска, как вам жизнь в ритме 5-2? Пока что немножко, скажем так, обескуражены. Ничего-ничего, располагайтесь поудобнее. Нам тут с вами до мая мерзнуть.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ты посмотри, как чужая свадьба комом в горле тебе стала.
2: Да вообще не говори. Я прям испытала, понимаешь?
0: Всю палитру чувств.
2: Да,
0: тут тебе и зависть, и пересохло прям.
2: Нет, только одну зависть. Ну, хотя знаешь что? Да. Я не хочу выходить замуж в...
0: Карлтоне?
2: Где? А ты, вот ты запомнил про Евгению Медведеву,
0: да,
2: новость, а я про,
0: да,
2: Филиппины, где пара в воде женилась, понимаешь?
0: Ну тут увидишь.
2: Очень необычно же.
0: Да, действительно необычно. Но поперхнулась ты на первой. Ну, извините. Извините, что акцентировал на это внимание. Все мы живые люди, правильно? Правильно. Тем более, некоторые живые люди взяли у нас денежку в долг и не вернули. И это я сейчас не о Юле Беляковой, ни в коем случае не подумайте.
2: У Юли Беляковой одна проблема. Дикция периодически подводит в новостях про свадьбу.
0: Да. Сегодня мы в вечернем шоу «Жизнь прекрасна» обсуждаем тех людей, которые взяли в долг и пропали с радаров окончательно и бесповоротно. Вы присылаете свои сообщения по номеру, который уже знает каждый, и стар, и млад, но мы напомним. 915-300-106-6. Так вот, одно из них. Дал другу 20 тысяч, он возвращает уже 8 месяцев, но продолжает регулярно присылать мне мемы и смешные видео, как будто бы ничего не произошло.
2: А как это связано? Ну, переживания о деньгах — это одно, а какой-то увеселительный контент все равно нужно потреблять.
0: Ну, ты как бы правильно. Долг долгом, да, а смех по расписанию.
2: Да.
0: И не важно, что у человека совесть отсутствует, и деньги он не возвращает.
2: Почему отсутствует? Он просто, может, копит на возвращение этого долга.
0: Не знаю. Слушай, а может быть, вот он решил просто мемами отдавать и контентом? Потому что, давай посмотрим, 20 тысяч, 8 месяцев, один мем где-то по 150 рублей, будем считать. Если очень смешной, то за 300. Можно. В принципе, к 20...
2: О какой дружбе мы говорим?
0: К 29-му году можно рассчитаться мемами полностью.
2: Обалдеть. Ты что, готов брать деньги за мемы с друзей?
0: Собственно, чем я и занимаюсь. Юль, спасибо тебе большое. Отпускаем тебя. А мы с вами, друзья, продолжаем. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Ждем ваши темы. Ваши темы. Темы наши. Сообщения ваши. 915-300-106-6. Друг взял в долг и вдруг пропал. Ну что это за друг такой, правильно?
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

а сейчас, друзья, настало время объединить в одном месте тех людей, которые любят музыку, которые любят кино и, конечно же, знают всех авторов, композиторов и изобретателей саундтреков. Если вы себя в вышеперечисленных узнали, то скорее делайте погромче, будем с вами подарки разыгрывать. Ну как, мы будем разыгрывать, а вы, разумеется, благодаря своему идеальному слуху и знаниям будете их выигрывать. Киновечер в студии. Задача простая. Ответить на вопрос, кто является автором... Шучу. Ответить мне, из какого фильма прозвучавший саундтрек. Все понятно, по-моему, очень просто. Я ставлю саундтрек, а вы мне в мессенджер Макс пишите, из какого это фильма, сериала или, может быть, шоу. Ну, я, конечно, ни на что не намекаю. Так вот, 915-300-106-6 в мессенджер Макс. Пожалуйста, отправляйте свои правильные ответы. Давайте сделаем так. Пускай 7-й правильно ответивший получит сегодня от нас подарок. Сборную скульптуру от петербургского бренда 5 Культ. Слушаем!

предельно ясно, понятно. Если вы натура романтическая и любите французское кино, то, конечно же, вы уже с первых нот эту задачку решили. 915-300-166. Ваши правильные ответы принимаются в мессенджер Макс 7. Правильно ответивший получит от нас подарок. Узнаем имя победителя через пару минут.

0: той самой единственной, ага, ну все, сам себя спалил. Вы уже поняли, что это будет девушка. Девушка Татьяна, Тань, ладно, не стыдно сразу вот так вот раскрыть все карты, потому что вы оказались седьмой и правильно назвали фильм, саундтрек из которого я ставил чуть выше. Это действительно фильм «Амели». Последний номер, последние цифры вашего номера 4017. Ответ правильный, подарок, собственно, ваш. Чего уж тут скрываться. Вручаю вам сборную скульптуру от петербургского бренда 5 Культ, изобретатель экологичных сборных скульптур из картона. Это не только творческий, но и культурный и интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и истории. С непревзойденной детализацией ты сможешь собрать своими руками всего за 40 минут. 5 Культ, мы собираем историю, присоединяйся. Так что вот так вот, Татьяна, у вас теперь есть интересная задача на вечер. Ну, а я от себя добавлю, что, конечно, музыка гениальная, и Ян Тирс...
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа Zara Larsson Lush Life. Ну а вечернее шоу «Жизнь прекрасно» продолжается. Тема сегодняшнего обсуждения: друг взял в долг и пропал с радаров. 915-300-106-6 для ваших историй. Пишите.
1: Сегодня в городе.
0: Ну а нам, друзья, пока что есть о чем поговорить. Правильно? Правильно. Потому что осень началась. Как бы холодно, слякотно, грязно будет скоро, но мы знаем, что хочется движения, эмоций. Все равно. И культура, как всегда, подкидывает нам поводы. Прямо сейчас три события от afisha.ru. В Москве в Театре комедии можно посмотреть спектакль «Идеальный муж». Сэр Роберт Чилтерн, политик с безупречной репутацией, но прошлое не дремлет. И миссис Чивли знает его секрет. Оскар Уайльд, искрометный юмор и выбор между репутацией и совестью. Ну а если вы 5 сентября будете в городе Октябрьский, то почему бы и не заглянуть на индустриальную вечеринку Jamset Party Club. Состав резидентов и гостей Jamset Promo раскачает большой танцпол, размешивая стили Organic House, Progressive House и Техно. В Санкт-Петербурге можно еще успеть посмотреть на масштабную выставку Константина и Владимира Маковский. Любовь земная и...
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Лав Радио.
1: Ну что ж, друзья, в этот самый торжественный момент я обычно пролистываю ваши сообщения, которые вы присылали в наши чаты, и выбираю лучшее, чтобы его наградить. Сегодняшний день не станет исключением, и мне кажется, надо отметить именно этого парня. Надеюсь, вы со мной согласитесь. Помните Леонида, который написал, что...

0: 25 раз чинил подруге компьютер, а в итоге так ни оплаты, ни долга не получил. Лень, вы знаете, вот здесь я точно останавливаю приемы заявок, потому что 25 ремонтов одного компьютера – это уровень дружбы, который должен быть отмечен не только долгом, но и подарком. Поэтому именно ваш комментарий сегодня забирает звание лучшего, а вместе с ним подарок от нашего спонсора. Вручаем тебе набор для белоснежной улыбки от Global White Super Peach Bloom со вкусом персик матча. В комплекте освежающий спрей, зубная паста, отбеливающая пенка и зубная щетка. Уверенность в себе начинается с улыбки. Ну и, конечно, с 26-го ремонта компьютера.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Ну что ж, друзья, вечернее шоу «Жизнь прекрасно» подходит к своему логическому завершению. Меня зовут Дима Вебер, и давайте попробуем подытожить. Сегодня весь вечер мы с вами выясняли, что же делать, если друг занял деньги и внезапно исчез. Ну, судя по вашим историям, главное открытие достаточно простое. Деньги действительно проверяют дружбу, причем иногда очень быстро. Если не можешь вовремя вернуть, вот самое главное, скажи об этом. Если дал в долг, то тут тоже есть своя логика. Лучше заранее понимать, готов ли ты расстаться не только с этой суммой, но иногда и с человеком. Так что берегите друзей, возвращайте долги вовремя, и пусть единственное, что между вами копится, это будут хорошие истории. Это было вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Дима Вебер, не прощаюсь.
0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Если

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
3: 16+. Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: смотри премьеру сериала «Трудно быть богом» уже сегодня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 8 вечера. Если вы планировали отсидеться или, того хуже, отлежаться, не получится, ребят. Но это всего лишь сентябрь, не какой-нибудь февраль. Предлагаю не сдаваться раньше времени. Тем более, прямо по курсу тот, кто знает, как нас растанцевать. Это Love Power и DJ Light.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: слушаешь Love Radio, и казалось бы, этого уже достаточно, но мы решили сделать еще жарче. Это был DJ Light и энергонесберегающий проект Love Power.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а с этого момента я, Дим Вебер, возвращаю музыкальную власть в свои руки. И вот что я приготовил для тебя. В ближайшие 40 минут услышишь ближе к концу часа Алекс Уоррен, Fever Dream. Чуть ранее Клава Кока и Джонни Журавли.
2: Принимай меня близко к сердцу.
0: Ну а после рекламы Эйв, Meet Me in the Dark. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Осталось два вопроса: насколько глубоки твои?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Rose и Bruno Mars с работы Apt. И действительно, есть люди, которые умеют превратить любое обычное место в событие. Кухня становится вечеринкой, поездка за кофе становится приключением, а фраза «зайдем на полчасика» заканчивается тусовкой с перелетом Москва-Стамбул. Но обычно именно таких людей хочется иметь в компании. Правда, планы на завтра рядом с ними лучше не строить. Хотя кого мы обманываем, на послезавтра тоже лучше не надо.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот, что касается планов на ближайшие 10 минут, тут все окей. Мы успели договориться. Далее Алекс Уоррен, Fever Dream, Fergie со свежим треком. А завершим этот час работой «Твой номер один» от Димы Билана.

Москве 9 вечера. Напомню, что сегодня 3 сентября, и это день, когда фраза «ну все, началось» относится не к осени, а к одной конкретной песне. Ты слушаешь Love Radio, с тобой по-прежнему я, Дима Вебер, на старте 60 минутки. Дати, take me there.

искать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Beverly Moses, Emre Gulli и Lexiani, Million on my soul. Миллион на душе. Довольно точный образ состояния, когда прошлое еще тянет назад, а тебе все равно нужно двигаться дальше, искать собственный путь. Наверное, взросление как раз начинается, когда перестаешь ждать идеальной уверенности перед каждым решением. Ну, потому что навигатор жизни обычно говорит, не маршрут построен, а поехали, по пути разберемся.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Что же касается встреч на нашем музыкальном пути, тут все определено. Вот треки, которые ты услышишь в ближайшие 40 минут, ближе к концу часа. Лирик аутентичная. Чуть ранее Никита Киоси, «Случай». Ну а вскоре после рекламы Джимин Ху. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: музыкальный час на волнах Love Radio продолжает Инна, Rehab и работа I'll Be Waiting. Ну, ждать действительно иногда нужно, иногда полезно, а иногда очень утомительно. Благо сегодня мы с вами в лучшем месте с лучшей музыкой.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Предлагаю ничего не менять, только добавим парочку классных треков. Через несколько минут лирика аутентичная. Гвен Стефани и Дэвид Гетта Сиа. Титаниум. Love, love.

Ну что ж, 3 сентября, и сегодня даже человек, который никогда не покупал бумажный календарь, прекрасно знает, что с ним делать. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Классного тебе настроения. The Bowser, Magnetic на старте.

0: волнах Love Radio, Варин и Annoying, Let Me Forget You, позволь мне тебя забыть. Звучит как просьба к человеку, хотя договариваться здесь приходится скорее с собственной головой. После расставания именно она зачем-то хранит самые ненужные подробности, особенно бережно. Пароль от почты забыт, зато разговор трехлетней давности, пожалуйста, в качестве 4К полностью зафиксирован в воспоминаниях.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые забыть невозможно. Ближе к концу часа «Баста», «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Чуть ранее «Амчи», «Алиша», «Черновик».
2: Открываешь пусто, закрываешь тесно, мы черновик.
0: Ну а после рекламы «Cat's Eye», «Animal». Радио саундтрек твоей любви.

0: Американские ученые заверили, что одиночество расширяет кругозор. Люди без отношений чаще пробуют что-то новое, выходят из зоны комфорта, путешествуют. Однако, если парень или девушка начинают испытывать тревогу из-за отсутствия партнера, то одиночество теряет все плюсы. Шах и мат. Семейные ценности рулят, пускай даже и с маленьким кругозором.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: На волнах Love Radio, Elton John, Dua Lipa, Cold, Cold Heart. Надеюсь, ваши сердца согреты, как минимум, нашей компанией. Ну, а если нет, делайте громче, прикладывайте местам, где попрохладнело, и обязательно станет лучше. Меня зовут Дима Вебер, и хочу напомнить, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Что же касается музыкальных планов, тут одни звезды, Pussycat Dolls, Ava Max, ну а под занавес часа вообще подарок судьбы Баста и моя Мишель с работы «Если я буду танцевать». Ну что значит «если»? Не «если», а «когда». Я же Дима Вебер, с вами прощаюсь. Услышимся мы завтра здесь, на любимой волне. Пока!

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Дети плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда...

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Американские ученые заверили, что одиночество расширяет кругозор. Люди без отношений чаще пробуют что-то новое, выходят из зоны комфорта, путешествуют. Однако, если парень или девушка начинают испытывать тревогу из-за отсутствия партнера, то одиночество теряет все плюсы. Шах и мат. Семейные ценности рулят, пускай даже и с маленьким кругозором.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть он.

0: Вайн – сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.